0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Фура машинасында йөрү өчен Е категориясе булган шофер эшкә чакырыла. Түләү 1 километрга 11 сум, плюс 1000 сум командировочный. Хәбәрләшү өчен телефон 8927-41-35-556. Телефон номерын кабатлыйбыз: 8927-41-35-556.
2: Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России. 0+.
2: Байлар собасындағы тамлетті ферменный кибетінде өзіміз жетіштірген халал сертификатлы сыйыр майы сатыла. Халал ризық білен тұқланып, өзіңізге сауап алығыз, сәлемет болығыз. Біздің адрес Байлар собасы завод урамы 2-ші йырт тамлетті кибетіне рәхим етіңіз.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
2: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8-843-62.

0: Дулкын радиосында реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Орша районы югары пышалым кыршылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык коп 500 бройлер чебиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидияга документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896 77 73 10 29. Телефон номерын кабатлыйбыз. 896 77 73 10 29.
0: Реклама бүлеге телефоны 243 11, Саба коды 88 43 62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892 74 030 558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892 74 030 558.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Реклама бүлеге телефоны 243 11, соба коды 88 43 62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Байлар собасындагы тамлетты ферменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер майы сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2-нче йорт, тамлетты кибетенә рәхим итегез.
2: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
7: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, сабак коды 8-843-62. 8-843-62.

0: Дулкын радиосы. Бізді реклама.
1: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
2: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8-843-62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Байлар собасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез. Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә. Оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
6: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
1: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 88-43-62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Байлар собасындағы тамлетті ферменный кеветінде өзіміз жетіштірген халал сертификатлы сыйыр майы сатыла. Халал ризық білен тұқланып, өзіңізге сауап алығыз, сәлемет болығыз. Біздің адрес Байлар собасы завод урамы 2-ші йырт тамлетті кеветіне рәхим етігіз.
6: Дулкын радиосының реклама қызметі телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: Дулкын радиосы. Бізді реклама.
1: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
2: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
3: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сабак коды 8843-62. 8843-62.